0: ODC, con todos los éxitos del dance.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,